0: ким я захапляюсь мовчки. Не чекан, не так, от не жадан.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

шайков силуэты. Тут нильские гуси ходят, як фацеты. Тут под моим домом пацуки по мерам с хундов династию ведут, аж от самых небелунгов

0: Радио Рация.
1: Семя Тычи.
2: Кобрень.
1: Высокая.
2: Яно Подляшки.
1: 99.2 FM.
3: Oh, Father, tell me.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Напрыканцы тыдня ў Мінску пройдзе грандыёзны рэлігійны фестываль, хэдлайнерам якога стане славуты амерыканскі прапаведнік Франклін Грэм.
1: Грэм – вядомы прыхільнік Дональда Трампа. Імаверна, што фестываль надзеі ў Чыжоўка-арэне наведае і спецпасланнік ЗША ў Беларусі Джон Коул, які з'яўляецца блізкім сябрам Франкліна Грэма і які нядаўна анансаваў свой прыезд у Беларусь.
0: Візіт Коула, як звычайна, не абыдзецца без сустрэчы з Лукашэнкам, без дамоўленасці па санкцыях і вызваленне палітвязняў.
1: Чым яшчэ можа быць адметны прыезд юрыста Трампа ў Мінскі, што чакае вялікую здзелку паміж Беларуссю і ЗША?
0: Разбіраліся наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст.
2: Узгаданая вамі такая падзяка, выказаная там ці там словы добрыя, выказаныя Трампам на бок на адрас Лукашэнкі. Усё ж такі гэта было ў звязку з гэтым абменам 5-5, па выніку якога выйшаў на волю Анжэй Пачобут. Але гэта было колькі дзён таму. Звычайна ён як бы рэагаваў дастаткова хутка. Ўсё ж такі разумее, як працуюць сацыяльныя сеткі і колькі жыве інфармацыя. А тут колькі дзён прайшло, і толькі зараз з'яўляецца такі допіс. Як думаеце, з чым это звязана?
3: Ну, самае простае тлумачэнне, это, што называецца, рукі дашлі. Трамп так крышачку заняты, як мы бачым, шмат чым. Вот, это одно. А другое не выключено, ну, это такое, ведаеце, как бы спекуляцыі. Вось. Но не выключено, что, умоўна кажучы, вот эта декларация Коула, что я хутка зноў приеду. Он, як мы памятаем, вот был недавно в сакавіку. Значит, теперь уже вот дистанция от одного визита до другого 3 месяцы. Ну, магчыма, напрыклад, это кому-то в Москве не спадабалось. А чем он так часто ездит? Вот. А, так сказать, для того, чтобы уравноважить вот эту, как бы, вот этот, ну, пугу, не пугу, ну, вот некое незадовольнение из Москвы, то, отповедно, был, так сказать, что называется, зробленный жест, который подтримливает желание, не, жадание все-таки нет, все-таки сустреться. Насуперок, навод, нечему незадовольнению, и уже на самом высшем зровне было сказано, что вот это позитивно. И концовка, дякую вам. Можно пригадать, до речи, Колесникова дяковала, ну, Трамп дякую. Тут, конечно, можно сказать, что, ну, так он же их и сажал, и того же почему. Ну, да, тем не менее. Вот то, что сажал, это кепско, а что вызвали, дзяку. И я думаю, что я бы сказал так, вот после, понятно, этой заявы Трампа, этого поста Трампа, худкий визит Коула робится больше маверным, чем калиб этого поста не было. Вот так, господи.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова Дзмітра Лукашука з Юрыем Дракахрустам. Гаворка ідзе пра беларуска-амерыканскія стасункі.
2: Ну, ось, дарэчы, ну, я разумею, што мы тут это уже как бы ідзем на глебу досыць такую меркаванню развагаў, ці нават гіпотэз, але ці чакаеце вы, што гэты візіт Коула, ён сапраўды прывядзе да ось гэтай так званай колькі раз прамоўленай вялікай здзелкі, бік-діла гэтага?
3: Как бы складано сказать, складано, чем вогуле можа это, что маецца на увазе под этим бигдилом. Калі вызваленне велізарнай колькасці людзей, можа нават всіх, ну это магчыма. Я думаю, что гэтым разам будзе вызваленне вялікай колькасці людзей. Но калі казаць о бигдиле, як бы, як таком, как бы, нават геостратегічным проекте, то его, ну, можно контур его, так сказать, идеальный, что называется, описать. Это вызволение всех политвязней. Это все ж таки спынение репрессий, про что вот в свой опошний визит Коул сказал, что кепско, коли мы вызволяем одних, а Лукашенко сажает инших, и в чем тогда. Вот. С иншого боку, ну, американские санкции уже с большего амаль вычерпаны, але, ну, вот, как бы, а транзит, а европейские санкции, ну, да, они как бы не залежат от Трампа, Трамп их не вводил, и Трамп их не отменяет. Но вот калиб умовно кажучи, в межах этого процесса удалось домовиться про это, ну, вот, вот это бы сапраўды был big deal. Вот. Ну, и як бы такая уже звышзадача, я бы сказал, которую, я думаю, что и многие аналитики лечат, что Трампу все же таки вот эта гульня с Лукашенко в угле, не то, что ему там политвязни так мельми хочется, как бы, что вот, вот это мета, вот я этого хочу. Там это сотни миллионов, ну, навод там пару миллиардов. Америка отрымает там это белорусские родовища. Ну, я так сам, это не той масштаб. Все, многие все же таки лечат, что как бы такая звышзадача этого, это как-то Беларусь дистанциовать от России. Ну, не знаете, чтобы она все туда, так сказать, шлях забыла, вступила в НАТО, это все лухта. Ну, как-то вот, вот как я для себя, так сказать, вот это формулировал, вот Трамп хотел бы, каб Лукашенко стал Такаевым, Тимирзиёевым. Вот они ободва в Москву съездят. Но сгодитесь, что как бы, ступень незалежности Казахстана и Беларуси от Москвы, они разные. И вот как бы это вот привести к тому. И в это той выпадок, коли хоча за все Лукашенко был не суть. Он, правда, правда, хотел, каб поток грошей от России был ранейшим. А вот, ну и вот коли обмялёвывать вот как бы контуры сапраўды великой сделки, биг-биг сделки, вот такое, но это навряд ли будет хутка. Але некие элементы этого магчимые. Умовно кажучи, вызволение еще сотень и, может, нават всех, я думаю, что это реально. Вырешение транзита, скажем, калийных угноений конкретно, я думаю, что это так само магчимо. И причем я не выключаю, что это может быть элементом вот этого потепления с Польшей. Порты есть не только в Литве, между иншим, в Польше так само. Ну, там далей, но это все-таки лепш, чем услуга. Вот. И тому, ну, а чему не? А чему? И я думаю, что все это тлумачение, ведаете, там, Евразвяз забраняет, ну, так, сегодня забраняет, а завтра дозволяет. Умовно кажучи, до опошнего часу Литва и Польша костьми клались, чтобы эти санкции не были скасованы на узровне Евразвязу. Как вы памятаете, там, Португалия домогалась. А коли, умовно кажучи, Польша станет лоббистом смягчения санкций, я думаю, что пытание может быть и вырешено. Але эти будет оно вырешено вот на протягу там двух месяцев до визиту, чи может и меньшего срока, визита Коула, ну, не ведаю, может быть. Это треба ведать, как люди домовляются, как размовляют, чем они гандлюются. Тому что, бачите, ну вот Трамп выводит войски из Европы, из Немеччины.
2: Ну не из Европы, он сказал, что из Немеччины, максимум, у Польши.
3: Да, из Немеччины. Но я просто про то, что, а вот как бы есть какие-то позиции в Польше, на уму, в Литве. А может быть, про это, до речи, так само были чутки, что, может быть, эти войски будут не отправлены в Америку, а там навод краины назывались. Ну это таки был какой-то слив незразумелый. Там была, поздается, Румыния фигура. Уравала, Польша и Литва. Забрать эти войски и перевести тут.
2: Но это Трампу
3: и там, да, речь, еще одна вот опция. У нас, вот я когда поглядел, наши СМИ их так не звернули увагу, а эта штука важная. И, как бы, можем, навод вельми важная. Вы, напевно, бачили информацию, что Трамп сказал, что Немеччина не отрымая ракеты средней далекости. Это был про я нагадаю, это был проект администрации Байдена разместить ракеты средней далекости. И тогда Лукашенко и Путин обвестили, что ах так, вы в 26-м году разместите ракеты средней далекости, а мы, Беларусь и Россия, разместим в Беларуси Орешник в отказ. И отрымалось так, Орешник заявился, як отказ на махчимое размещение американских средних ракет средней дальности в 26-м году. А он заявился в 25-м, а в 26-м в этом годе Трамп говорит, а я передумал, мы не будем размещать. Не будем, в принципе, размещать ракеты средней дальности. И тогда Орешник отказ на что? Ни на что. И отрымливается это однобоковый крок. И при нам все есть предмет размовов, махчима с Лукашенком, махчима с Путиным. Так тогда Орешник? Ваш Орешник был отказом на то, от чего мы отмовились. Вот это как-то не фиксуется, но як бы орешник отказывается, так сказать, оказывается отказом на погрозу, которой нема, которая скасована.
2: Ну, зато інших погроз кольки, вы ж бачите, вон вся Европа точит зубы на такую плод гэта его белорусский смачный салон.
3: Ну,
2: салоты.
3: Вы видите, я не выключаю, что вот это все-таки, это может быть темой, я кажу размову и с Лукашенком, и с Путиным.
0: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст. Ён паразважаў пра беларуска-амерыканскія адносіны і будучыню вялікай здзелкі. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Беларусь хоча пастаўляць зуброў у Грузію. Норм ці сумнеўна?
4: Зубры сустракаліся на Кавказе яшчэ ў 19-м, на пачатку 20-га стагоддзя.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіны ў шоу-бізу.

0: Беларусу ў міграцыі хвалюе эканамічны складнік і эканамічныя праграмы для новай будучай Беларусі. Але шматлікія прадстаўнікі супольнасці не бачаць знакавых фігураў з дастатковым досведам фінансавай ці гаспадарчай дзейнасці. Таму на сустрэчы ў Вільні было прапанавана былому банкіру, прэтэндэнту на пасаду прэзідэнта і былому палітвязню Віктору Бабарыку скаардынаваць гэтую дзейнасць і, магчыма, не толькі распрацаваць нейкую эканамічную праграму, але і сфармаваць штосьці кшталту кабінету міністраў выгнання, на што палітык адказаў наступным чынам.
1: Я не занимаюсь проектами, имеющими отдаленную перспективу. Назовем это так. То есть я не очень понимаю смысла в написании Конституции какой-то неизвестной Белоруссии, которая там настанет, потому что каждый год мир меняется так, что каждый год нужно переписывать эту Конституцию. То есть дело, конечно, хорошее, но точно так же и здесь. Формировать экономические блоки, не влияя на экономику, оно, наверное, благородное дело. Но, к сожалению, там вот я не могу в этом участвовать. Но еще раз повторю.

0: Я очень уважаю людей, которые имеют другое мнение и этим занимаются. Как в науке. Вот есть наука фундаментальная, есть прикладная. Вот фундаменталисты, они там пишут какие-то общие теории, они нужны. Я прикладник. Исходя из этого, на сегодняшний день то, что я могу делать и то, что мы будем делать, это просто звучит в простом лозунге. Ты не можешь спасти страну, спасай людей. Ты не можешь помочь стране, помогай людям. Вот и все. До меня это ближе. Если там мои знания в экономической составляющей каким-то образом пригодятся каким-то людям с точки зрения, мы недавно обсуждали, там, банк для мигрантов или еще что-то. Вот это я понимаю. Я понимаю, что это может быть полезно. Я понимаю полезные структуры, как мы обсуждали, опять же, с бизнесом, выстраивать систему бизнеса, при которой идет обучение людям, которые хотят предпринимателями стать, и они будут при прочих равных принимать репрессированных и там белорусов, которые пострадали от режима. И мне это понятно. Я понимаю, что это спасет там или поможет там 20 человек. Я не очень понимаю, кому поможет моя экономическая программа «Будущее новой Беларуси». Потому что в той экономической программе мы не знаем то, что случится. Сегодняшние темпы развития того же ИИ настолько огромны, что сейчас писать про экономическую программу, мы еще в 2020 году тогда сказали, что смысл, удивительно, был вызов еще в 2020 году. Без стратегии жить нельзя, а стратегии устаревают в течение года. В 2020 году это уже было понятно. И мы в банке у себя уже не писали пятилетние планы. Мы где-то видели там какое-то направление, плевали на него и реагировали по ситуации, понимая. А сейчас мы должны весь ресурс бросить, сидя в эмиграции, на то, чтобы написать экономическую программу или воспитать будущих депутатов. Хорошее дело, наверное.
1: Виктор Бабарыка поделился своими планами по працаўладкаванню, а так само распавел подробязней про ідэю стварэння банка для эмігрантаў і пра тое, ці рэальна гэтую ідэю ажыццявіць.
0: Я шукаю зараз працу і я веду перамовы, каб знайсці сабе працу, потому што я абсалютна ўпэўнены ў тым, што каб працаваць на палітычным полі, ты павінен мець нейкі заробак. І толькі тады ты можаш працаваць без уласнай карысці на гэтым полі. І таму так, я шукаю, я спадзяюся, што знайду. Было вельмі цікава, что ты идеи, какие были у нас до 2020 года, зараз яны актуальны. И я спадзяюся, что можа у травяні ці у наступным месяце гэта пытанне вырашыцца. Ось. А на конт банка, то я ее раскритиковал, эту идею. И могу рассказать мою собственную эволюцию. Я вышел и сказал, банковская сфера для меня закрыта. Почему? Потому что я абсолютно уверен в том, что нельзя встроиться в систему для тебя чуждую. То есть я, наверное, был какой-то там менеджер в белорусской банковской системе, наверное, был бы там интересен в российской, но вряд ли я был бы в немецкой интересе, потому что я просто не знаю. Там совсем другие принципы. Я себе это как банк просто-напросто вычеркнул из списка возможных моих профессиональных интересов. Но в одном из разговоров как раз вот возникла тема, что оказывается, существуют большие проблемы к доступу к ресурсам не только с точки зрения открытия счетов, но и вообще фондирования и финансирования малого и среднего бизнеса среди эмигрантов. И мне сказали, что ну а что это, вот у вас же там такой классный опыт, а почему не посмотреть? Я как-то так поулыбался, ну думаю, ну вот все-таки, наверное, тема может быть интересна еще. Но тут мне сказали волшебное слово, а именно Европейский банк реконструкции и развития. А мы, как бы, Газпромбанк были самым крупным его партнером. И вдруг меня посетила мысль. Думаю, слушайте, в Европейском банке же практически свернулись все программы основные. Им, банк иммигрантов для развития малого и среднего бизнеса, по идее, хорошая штука. Я, честно скажу, позвонил и говорю, слушайте, а где вы сейчас работаете? Они говорят, мы не работаем точно нигде в Восточной Европе. Ушли в Африку, в Турцию, Европейский банк, значит. И даже не в Турцию, а куда-то там на Ближний Восток. Я говорю, а фондирование в Польше можно сделать? Они говорят, в Германии не сделаем, а в Польше можно сделать. И я вдруг посидел, думаю, слушайте, оказывается, если будет Европейский банк партнером, идея имеет право на существование. Я воскрес, думаю, ну вот, надо, значит, хочет заниматься. Но потом я встретил ребят, которые занимаются, назовем так, в финтеках. И когда мы начали обсуждать, я им начал рассказывать, как мы видим новый банк, оказалось, что смысла нету. Лозунг в конце 10-х годов, который был сказан Белгазпромбанком, мы убьем все банки и застрелимся последними, он оказывается правильный. И поэтому делать банк, который однозначно сразу нужно застрелить, смысла нет никакого.
2: Як зазначає Віктор Бабарик, у його є відчування, що тягом 5 років банки у такому вигляді, як вони існують, зникнуть і буде сформована нова фінансова система. Тому ідея банка для іммігрантів не має перспективи, а ось каса взаємодопомоги має право бути.
3: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Радио Рація.
1: Вот это еще про Америку. Он был соправдан от белорусской интеллигенции, правдан от украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам,

Джо Кокер на хвалях белорусского радио Рация обещал вам рассказать про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Коли ласка, поводле белорусских синоптиков, 14-15 травня, то бок завтра и послезавтра, умовы надворья на большей части территории Беларуси будет вызначать в область повышенного атмосферного тиска, и только по усходе краины и 14 травня по полночи захавается уплыв атмосферных фронтов. У четверг 14-го изменливая хмарность, перевозка важно без опадков, только по усходе и полночи республики короткочасовые дожди, местами навальницы, у ночи и раницы и в особных районах слабый туман. Ветер изменливый умеренный, при навальницах порывистый, температура по ветру минимальная ночью от 2 до 9, а максимальная днем от 12 до 19 тепла. У пятницу 15 травня так само изменливая хмарность, переважно без опадков, только местами по усходе республики макчимы короткочасовые дожди и навальницы. У ночи и раницы в особных районах слабый туман. Ветер изменливый умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 3 до 10, а максимальная днем от 15 до 22 тепла.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 13 травня 1947-го народился Питер Уотс, британский музыка, наибольш вядомы як бас-гитарист и один из основальников гурта Мод Зе Хупл. Гэты коллектив был утворены у 68-м годе и спочатку выконывал экспериментальный хард-рок, затым, нечакано для многих, опынулся у эпицентры глэм-руху. Шмат у чым гэтая змена кірунку была наканаваная поспехам песни All the Young Dudes. Яе для команды написал Дэвид Боуи, и она стала не только хит-синглом, але и своего роду гимном усёй глэм-эпохи.

0: День з рацией.
1: А так само далі працюється наш інформаційний день на хвилі Білоруського радіо «Рація». Тут чергові теми з'являються. Центр нових ідей представив виніки штукарного розслідування того, як Білорусь і білоруси адлюструються у міжнародних медіа. Одразу скажемо, що там багато інформації про репресії. А ось основні виніки дослідування представила керівниця дослідування у Центру нових ідей Дар'я Урбан.
2: Если мы говорим об официальных властях, то здесь тоже все достаточно однозначно. Это либо агрессоры, представляющие угрозу, и в том числе в плане гибридных и военных угроз и атак, и либо это власть репрессивная, подавляющая собственное население, что очень хорошо коррелирует с образом жертвы белорусов внутри Беларуси, все довольно цельно. Репрессии продолжаются. Большинство статей упоминает о том, что да, они есть, и они никуда не исчезли. И значительное количество статей из нашей выборки в этом году говорили об освобождении политзаключенных. Каких-то новых резких поворотов практически нет. И смотрите, не рассказывается практически о частных случаях репрессий. Репрессии описываются как общий, абстрактный фон, существующий в Беларуси, но не как что-то частное. Беларусь — это такой геополитический актор, обобщенный, абстрактный, но не самостоятельный в большинстве случаев разговоров в СМИ. Снижается роль Беларуси как отдельного актора в военных отношениях, повышается роль в геополитическом поле, потому что она рассматривается менее субъектно. Роль Лукашенко размывается, тоже снижается, не так значительно, как можно было бы подумать, но зато растет упоминание властей в целом. То есть еще больше абстрактность этого образа возникает, деперсонализация.
3: Особна керівниця дослідження Центру нових ідей Дар'я Урбан під час презентації виділила, як у польських медіах представлені Білорусь і білоруси на фоні остатніх країн.
2: Інтересно посмотреть, як в різних странах говорять об Олександрі Лукашенко. Тут, звісно ж, є небольшой перекос на специфіку СМІ, які публікують ці статті. Хтось, в принципі, придерживається більш нейтральних формулировок, наприклад, BBC, наприклад, CNN. Вони все-таки стараються не давати оцінок прямих. Но мы видим, что больше всего негативных и таких сильно перекошенных оценок в сторону негативных в Литве, в Эстонии, в Украине. Моя гипотеза была, что Украина, наверное, будет на первом месте по количеству негативных оценок, однако нет, Украина продолжает держать такой баланс. Отдельно хочется отметить Польшу, потому что Польша — это страна, в которой есть 1,8% положительных статей, положительных упоминаний. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и белорусов, потому что недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к белорусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
3: Наприкінці дослідчиця звернула увагу на слабую представленість білоруських демократичних сил у західних СМІ і дала поради по узмацненню медіаобразу цих структур.
2: Если мы говорим о демократических силах и представителях демократических сил, я бы хотела, чтобы они обратили внимание на тот образ, который вокруг них сложился. Была бы очень рада, если бы они пристально и по-честному посмотрели на то, как они выглядят в глазах западных СМИ и то, как их представляют. Потому что этот их образ — это в том числе результат их коммуникации, их работы, их медийности, их создания инфоповодов. Количество упоминаний на 8000 статей — это единичное упоминание. Понятно, там не включена Светлана Тихановская, потому что она просто как бы отдельный политический персонаж. Там нету представителей почти демсил. Демократические силы не рассматриваются как влиятельные структуры с сильными международными связями. Несмотря на всю работу, которую они проводят, к сожалению, их образ — это в основном репрессированная оппозиция, к которой было применено усилие, агрессия, изгнание, нудительное изгнание, либо оппозиция в изгнании, как некчто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью. И это доминирующее представление о демократических силах. Надеюсь, они обратят на это внимание.
1: Моніторинг охопив 8694 публікації у 37 виданнях з 10 країн, показав, що в образ Білорусі за межою по-ранішому найчастіше зв'язується міністр з репресіями, залежністю від Росії та політичної ізоляції.
0: Білоруська радіорація пропонує. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Рацэ. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
4: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
0: Беларуская радыё Рацэ. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацэ. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыё Рацэ даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
5: Беларуская радыё Рацэ прапануе «Дзень з рацыяй».
1: І таксама зараз загрэтаем з вами разам на гадзіннікі. Дакладна перасхлянуў застаецца да 17-й у Беларусі, да 16-й у Польшы. Далей у нашым эфіры Мікола Бянько пра тое, што стаіць за магчымым вяртаннем Ангелы Меркель у вялікую палітыку.
5: Каментар рацыі.
6: Паводле дадзеных некаторых уплывовых заходніх выданняў, у тым ліку нямецкага Der Spiegel, на ролю перамоўшчыцы паміж Захадам, а дакладней Еўрасаюзам і Расіяй у пытанні вайны супраць Украіны можа быць абраная былая канцлерка Германіі Ангела Меркель. Чаму гэта не надта добрая навіна для Беларусі і Украіны? Адказ часткова варта шукаць у біяграфіі гэтай палітычнай фігуры. Ангела Меркель фармавалася як асоба ў часы ГДР ва ўсходняй Нямеччыне, камуністычнай дзяржаве. Яна ўдзельнічала ў афіцыйных моладзевых структурах і, як адзначаюць біёграфы, у значнай ступені прымала і падзяляла ідэалы тагачаснай сістэмы. Пералом у яе жыцці адбыўся пазней, ужо ў дастаткова сталым узросце, у студэнцкія, аспіранцкія гады і супаў з падзеннем Берлінскага муру. Многія даследчыкі жыцця Меркель таксама звяртаюць увагу на загадкавае знікненне частку дакументаў з архіваў Штазі падчас бурлівых падзей канца 80-х, пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Існуюць падазрэнні, што разам з іншымі матэрыяламі маглі знікнуць і тэшкі, звязаныя з некаторымі будучымі ключавымі палітыкамі аб'яднанай Германіі, у тым ліку з Ангелай Меркель. Што магло знаходзіцца ў гэтых дакументах, пытанне адкрытае. Магчыма, гаворка ішла пра кантакты са спецслужбамі або пра актыўны ўдзел у афіцыйных камуністычных структурах. Аднак вядомы іншы эпізод, пра які пішуць яе біографы. Аднойчы Меркель затрымалі пасля паездкі ў Польшчу, ахопленую пратэстамі салідарнасці. Яе разам са спадарожнікам выклікалі на допыт супрацоўнікі Штазі. Пры маладых людзях аказаліся ўлёткі антыкамуністычнай польскай апазіцыі, якія яны ўзялі з сабой як сувенір. Чым скончылася гэтая гісторыя, сказаць цяжка, але многія адзначаюць, што нават у менш рызыкоўных абставінах у ГДР людзі часта сутыкаліся з сур'ёзнымі наступствамі. У выпадку Меркель усё абышлося без вялікіх праблем. Таксама вядома, што Ангела Меркель у маладыя гады неаднаразова ездзіла ў Савецкі Саюз. Не толькі ў межах афіцыйных праграм, але і самастойна, што для таго часу выглядала досыць дзіўна. Яе сям'я ў цэлым мела хутчэй прасавецкія і русафільскія сімпатыі. Бацька Меркель, хоць і быў пратэстанцкім пастырам, паводле ўспамінаў сучаснікаў, займаў выразна пра камуністычныя пазіцыі. Усё гэта відавочна спрыяла таму, што пасля распаду Савецкага Саюза Меркель даволі лёгка знаходзіла агульную мову з расійскімі элітамі, у тым ліку з Владзімірам Пуціным, былым супрацоўнікам савецкіх спецслужбаў у ГДР. Часам складваецца ўражанне, што яна не надта высока ацэньвае каштоўнасць суверэнітэту новых незалежных дзяржаў. З яе інтэрв'ю і палітычнай практыкі можна зрабіць выснову, што для яе гэты рэгіён часта ўспрымаецца як адзіная цывілізацыйная прастора, моцна завязаная на Расію. Таму магчымае прызначэнне Меркель на ролю перамоўшыцы азначала б, з аднаго боку, больш мяккі і зразумелы і прымальны для Крымля падыход, бо Пуцін традыцыйна мае да яе асаблівае стаўленне. З іншага боку, гэта кепскі сігнал для Беларусі, Украіны і іншых постсавецкіх краін, якія зноў рызыкуюць аказацца без уласнага паўнавартаснага прадстаўніцтва пры абмеркаванні свайго лёсу. Такія падыходы могуць сведчыць пра тое, што Захад паступова схіляецца да новай мадэлі кампрамісу з Расіяй, у тым ліку праз магчымыя тэрытарыяльныя і геапалітычныя саступкі за кошт Украіны і сферу ўплыву на Беларусь.
5: Каментар рацыі.

Игорь Белорусская Радиорация, наши координаты 98.1 FM, Белостоку, да и Харудни, 99.2 FM, Бира, Сербила, Подрезки, да и так само интернете rc.com, Украина подмассированной поветренной атакой России, Цауюся Хвяре. Мы про это избираем информации, да и подробязности расповедим у наших новинах на початку наступной годины. В 2025 году польское громадянство отримали 6,5 тысячи белорусов. Такие вот стоим обоискова на пирозе на нашей хвале. На початку наступной годины будем далее так само с вами разом.

0: Я так наўпрост, канешне, не адкажу, чаму гэта з'явілася зараз. Тут хутчэй да іх пытанне. Але чаму яны не спраўдзілі інфармацыю, а выдалі гэта так на гара? Вось тут у мяне, канешне, пытанне, можа, яны хацелі паспець, я не ведаю, прадатвараціць беду. Ці што? Вось, але тут хутчэй пытанне, ну, да іх, чым яны накіраваліся і ўвогуле адкуль у іх гэта інфармацыя з'явілася, як яны гэтую тэму пачалі распрацоўваць, як доўга яны працавалі над ёй. Ну, у мяне шмат пытанняў таксама.
1: Павел, для вас тое, што здарылася з кампаніяй, з пытаннямі да кампаніі верыфікатара было такой нечаканасцю?
2: Это было неожиданностью, потому что как раз-таки к компании-верификатору у нас было меньше всего вопросов. И я уже пояснял, почему, потому что это достаточно крупная компания, и в данном случае у меня нет особо претензий к нашей Ниве, ну, то есть журналисты, безусловно, хотели сделать свою работу, как бы плохо, что они не поговорили с компанией Samsap, плохо, что они опирались на статью, которая там была признана судом как бы недействительной. То есть я думаю, что в данном случае просто спешка породила какую-то неаккуратность, и в итоге появилась, как бы, с одной стороны, достаточно серьезная статья с обвинениями, с другой стороны, практически на следующий день, как бы, опровержение вот самой компании Samsap, которую опубликовала наша Нива. При этом очень важно, что часть вещей действительно были значимыми, да, то есть, как бы, например, наша Нива указала на утечки, мы пояснили, что это были за утечки, или наша Нива показала на российское происхождение основателей, мы действительно взяли время перепроверить эту историю. Ну, то есть, я думаю, что эта история, безусловно, могла бы быть более спокойной и этичной, и более профессиональной, как мне кажется. Но в любом случае я особо вреда в ней не вижу, кроме того, что мы там потеряли какое-то количество времени на то, чтобы все перепроверить, отложить запуск, ну и какое-то количество нервов, чтобы, безусловно, поотвечать на все вопросы, успокоить людей и прочее.
1: Ну, бачыце, запуск вы адклалі, і калі ўжо ўсё было гатова да запуску, пачалася вось гэтая масіраваная DOS-атака. Ці можна падрабязней пра яе, як гэта было арганізавана, колькі, напрыклад, рэжым мог умоўна выдаткаваць на гэта грошы?
2: Слушайте, на самом деле сама атака началась даже не к 21.00, она началась чуть-чуть раньше, и, соответственно, она была достаточно массированной, ну, то есть, как бы, мы насчитали там более, ну, почти 2 миллиона запросов, которые пошли на там платформу «Три слоны», по-моему, 1.3...
0: Миллиарда,
2: не миллион, миллиарда, 1.3 миллиарда, которые пошли на саму платформу. И я думаю, что задачей было как раз-таки всю эту историю замедлить, соответственно, ну, потому что когда... К сожалению, совпало, что атака началась ровно в тот момент, когда мы решили дополнительно проводить тестирование. Соответственно, это все пришлось делать под этой нагрузкой. Условно говоря, там одним глазом тестировать, вторым глазом там создавать правила. Потому что проблема таких атак не столько в том, что они влияют на отказоустойчивость системы, сколько в том числе в том, что они выедают деньги. И, к сожалению, современная борьба с DDoS-атаками – это борьба денег против денег в том числе. И режим эти деньги тратить готов, они у него есть. У нас денег, к сожалению, гораздо меньше, и брать там их неоткуда. Поэтому, как бы, нужно очень эффективно реагировать и отрабатывать стратегию, чтобы не уйти в минус, и при этом параллельно там заниматься тестированием системы. При этом, на наше счастье, мне кажется, мы не ожидали таких массированных угроз, я скажу честно, потому что в прошлый раз тоже были там атаки, но они были там несущественные, там 10 миллионов запросов, там 12 миллионов запросов. То есть, соответственно, в этот раз еще в апреле, когда начали атаковать «Три слоны», мы увидели, что объемы возросли многократно, режим готов тратить на это деньги. И мы в том числе стали пересматривать, окей, а под такой нагрузкой есть ли компоненты платформы, которые мы хотим оптимизировать? Нам пришлось оптимизировать подходы к серверной части платформы. Комиссии пришлось это перепроверять, потому что мы не можем просто как технический партнер что-то сделать, и потом, как бы, комиссия это просто примет. Да? Комиссии нужно убедиться, что это работает как нужно. И вот вся эта цепочка каких-то факторов и стала причиной основной задержки. С точки зрения трат, ну вот когда мы оценивали апрельские потенциальные траты, у нас

0: просто гипотетически доходило там до 50-60 тысяч долларов. Почему мы считаем, что это дорого, хотя обычно DDoS-атаки дешевые? Мы это видим по характеру трафика, что это трафик не с популярных каких-то ботнетов, который легко отсекается с современными клауд-провайдерами. Почти половина этого трафика проходит через щиты CloudFront, CloudFlare, и, соответственно, это значит, что он идет, как правило, с мобильных ферм, то есть с мобильных устройств, с десктопных устройств. И дальше, соответственно, это, опять же, вопрос денег. У кого есть деньги, те и могут купить такие фермы, которые, постоянно меняя IP-адреса, эмулируют настоящие мобильные телефоны для того, чтобы, соответственно, популярные клауд-щиты их пропускали. И вот эта гонка, как бы, она непрерывная, поэтому как бы в ближайшее время, я думаю, что мы не расслабимся до конца выборов, потому что вот одна волна сейчас вроде бы стихла, мы сейчас ожидаем вторую сразу после начала выборов. Поэтому пока что вот мы находимся в режиме постоянной готовности. И, как правило, волны до этого, они активно начинаются ночью, чтобы ты за этим не следил, и чтобы ты... Ну, и поэтому у нас сейчас еще такой режим, когда мы там ночью просыпаемся, смотрим, что происходит. Ну, то есть беспокойное время, я бы так сказал.
1: Але чаму ўсё ж з усіх кампаній Лібер выбраў менавіта тую, што была заснаваная грамадзянамі Расіі, якія пераехалі ў Ізраіль і цяпер ужо сталі грамадзянамі Ізраіля?
2: Давайте паслухаем, што адказвае на гэта сам Павел Лібер.
0: Вопрос правильный, как бы давайте разделим его, кстати, на две части, потому что многие люди почему-то считают, что у нас было очень много времени на то, чтобы все сделать. Но это, к сожалению, не так. То есть, несмотря на все рекомендации, что там разработку нужно было начинать там за 8 месяцев до выборов, в итоге все началось за 3, когда были приняты финальные решения. Поэтому не так, чтобы было много времени как бы все делать. Да? Второе, когда мы выбирали компанию, в прошлый раз мы работали с компанией Verif, как бы, и в целом компания была неплохая, но поскольку мы с ней уже работали, мы понимали, что за 2 года там режим может пытаться найти к ним какие-то, как бы, соответственно, подходы, и мы принципиально хотели другого провайдера. И когда мы смотрели на другого провайдера, мы выбирали между разными компаниями. Была компания SamSub, была компания Onfido, была компания Regula, которая еще хуже, чем SamSub в плане российскости производителей.
3: И белорусскости.
0: Да. Там так само было. Очень важно было смотреть тут не на происхождение, как бы, а на какие-то более основательные профессиональные факторы. Позиция компании на рынке, признание компании на рынке, те сертификаты, которыми она обладает, потому что сертификаты гарантируют международный аудит. Соответственно, компания не может пользоваться российским софтом, сливать данные в Россию, пройти при этом, как бы, международный аудит. Да, то есть, соответственно, как бы, мы руководствовались набором, как бы, все-таки каких-то общепризнанных профессиональных факторов. То есть, и да, как у многих компаний сегодня есть, как бы, какие-то основатели, которые когда-то родились в России, но если они уехали из России, если они в 22-м году публично признали, что они за Украину и прекращают работать на российском, белорусском рынке, как бы, то для нас это показатели хорошей прозрачности и честности компании. Ну, и опять же, у них большая клиентская база, у них есть крупные бренды, как бы, в клиентах, поэтому мы исходили здесь исключительно из синтетических факторов.
1: Ну, а голосование протягивается ранком 13 травня, а не глядячи на все складанности, на выборах УКР уже проголосовали каля 500 белорусов.
4: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Дональд Трамп упершыню за 9 гадоў паляцеў у Кітай.
5: Трамп прилетает в Пекін, прилетает туда крайне ослабленный, в очень непростых для себя условиях.
2: Дмитер Лукашук читає газети з Аліною Харисовою.
6: Я це кажу для всіх тих глядачів, які читають ось пул першого і думають, ого, там написали у BBC про Лукашенко.
1: Зустрінемося після музичної паузи і новин спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Дональд Трамп паляцеў у Кітай. Ён не быў там з 2017 года. Візіт, які планаваўся ўжо некалькі месяцаў, адкладалі праз гандлёвую вайну і рэгіянальныя канфлікты.
2: «Мы і Кітай – дзве звышдзяржавы свету», – заявіў прэзідэнт США перад вылетам. Цікава, а дзе тут месца для Расіі?
1: Тэмамі для перамоваў з Сі Цзінпінем будуць у тым ліку Венесуэла, Іран і Украіна. Ну, тут вядома і Расія.
2: Напярэдадні Трамп у сваім стылі пачаў прагрэў аўдыторыі, каб тая загадзя рыхтавалася сачыць за тэмамі, якія будуць абмяркоўваць. Напрыклад, апублікаваў карту, на якой Венесуэла выяўлена як 51-й штат США. А таксама сказаў, што ніякіх таемных дамоўленасцяў з Пуціным не мае.
1: Дык пра што ён будзе казаць у Пекіне? Ці намячаецца нейкае новае сяброўства паміж США і Кітаем? Давайце паслухаем, як журналістка Еўрарадыё Марыся Вайтовіч абмяркоўвае гэтую тэму з гісторыкам і палітычнай аглядальніцай Розай Турарбекавай.
3: Сам візіт Трампа ў Пекін, ён выглядае не як нейкая пратакульная такая сустрэча, а як десант таких технологічних королів, так, на борці Ілон Маск, наприклад, так, керівник Віда, ми бачимо спробу вибудувати новий сусвітний некий парадок про бізнес. Перед вилітом Трамп зробив гучні заяви про близьке закінчення війни в Україні і обверг таємні домовленості з Путіним. Тим часом Пентагон подлішує страти. Війна з Іраном уже коштувала Злученим Штатам 29 мільярдів доларів. Це не стане жадання Трампа ось закрити український кейс, просто спроби визволити ресурси для супростояння, да, з Іраном і Пекіном.
4: Ну, ведаеце, насамрэч, з майго пункту гледжання, конечно, это ўсё мы можам разглядаць у іншым треугольніке, вялікім треугольніке адносін паміж Злучанымі Штатамі, Расіяй і Кітаем. Вось, і таму у гэтым треугольніку, ну, это так званы стратэгічны треугольнік, у гэтым стратэгічным треугольніку ясна, якая была стратэгія Трампа спачатку, вось гэтага срока, это адцянуць Расію ад Кітая, з тым, щоб Кітай стаўся адзін. Вот, тому вот ему было потребно скончивать вот эту войну, как ему кажется, ненужную войну, да, с Украиной, и заняться уже Россией, то есть перетянуть Россию на свою сторону, привлечь ее там, я не знаю, какими-то там хорошими там бизнес-планами и так далее и тому подобное, но не получается. Не получается, потому что война не заканчивается. Вот. И Украина не слушается. И Украина не хочет сделать то, что хочет сделать Трамп. Очень быстренько заключить мир, отдать Донбасс России. Вот. И на этом закончить войну. С тем, чтобы Россию как бы втянуть в свою орбиту, я про администрацию Трампа, и оттянуть ее от Пекина. Не получается. По календарю у них ничего не выходит. Вот. Поэтому тут он еще и втянулся в эту авантюру с Ираном, которую ее отчасти втянул и Израиль. Ну, как бы администрация США – это не подросток, который не может отвечать за свои действия. Это все-таки взрослые люди, они сами втянулись в это дело. И они, Трамп прилетает в Пекин, прилетает туда крайне ослабленный, в очень непростых для себя условиях, невыгодных для себя условиях. Контекст отношений таков, что Соединенные Штаты сегодня не могут добиться того, чего они хотят добиться от Ирана. И они думают, что они в краткосрочной перспективе не смогут этого сделать. Вот. Плюс ко всему, ну, понятно, что технологически на сегодняшний день Китай уже сам по себе является достаточно автономным, поэтому попытка Трампа продемонстрировать технологическую мощь через этих энных персон, Маска, еще там кого-то, ну, это было бы актуально, наверное, лет 5-10 тому назад, сейчас это уже не настолько актуально. Эта демонстрация, она как бы запоздала, с моей точки зрения. Это не потому, что я люблю Китай, не потому, что я разделяю китайскую, там, я не знаю, политическую, технологическую модель. Иногда меня, мои наши слушатели, не очень хорошо понимают. И я просто констатирую объективно, как эксперт. Это уже опоздание. Вот. Первое, второе, геополитические ситуации сейчас невыгодны для Трампа, и они там будут обсуждать в первую очередь Иран. Вот. И это в первую очередь в этом будет заинтересован, конечно, и Китай. Почему? Потому что Иран является поставщиком энергетических ресурсов для Китая в том числе. Вот. Ну, про цены на нефть это уже отдельный как бы разговор. То есть в общем и целом визит Трампа в Пекин и ведение переговоров с позиции силы, как он привык, да, не получится. Вот посмотрим, что у них получится. У них очень большая и очень сложная повестка переговорная. Посмотрим, что из этого выйдет. Китай на сегодняшний день, вот прямо вот на сегодняшний день, да, они находятся в гораздо более выгодных условиях, потому что Пекин не вовлечен ни в один конфликт напрямую, не дискредитирован ничем. В этом отношении, я имею в виду с точки зрения международных отношений. Там, например, не напал на Тайвань там, или еще что-нибудь в этом роде. Да? И в этом отношении, конечно, визит проходит именно в таких, при таких обстоятельствах. Посмотрим, что как бы, будет дальше. Но для Трампа сегодня условия не очень хорошие.
2: Ну і, дарэчы, Александр Лукашенко нібыта нагадвае Кітаю, хто яго сапраўдны сябар і партнёр. І 12 траўня падпісвае дырэктыву аб практычным напаўненні ўсепагоднага і ўсебаковага стратэгічнага партнёрства Рэспублікі Беларусь з Кітайскай Народнай Рэспублікай.
1: Гэта ўсё намёкі ці проста супадзенне? А калі намёкі, дык каму? Пра гэта разважае Роза Турарбекава.
4: Это такая пиар-акция, на самом речь. Это зразумело, что он, ну так, вот как бы напоминает, да, себе, что вот, вот я тут, я есть, у меня прекрасные отношения с Пекином, и Пекину напоминает, и Трампу, возможно, напоминает, не знаю, насколько там следят прямо за действиями Лукашенко и его документами. Вот, но это не может изменить всерьез сути отношений. Я имею в виду, если мы с вами говорим о белорусско-китайских отношениях, это совершенно отдельная, как бы серьезная тема, вот, где есть свои большие-большие минусы и не очень много плюсов, я имею в виду для белорусской стороны. Но у Лукашенко есть как бы свои цели. Да, там. Пекин, для, по его мнению, должен выполнять вот его внешней политике, да, роль, там, я не знаю, второй опоры. Особенно после потери Европейского Союза в качестве основного рынка сбыта. Вот и Украины, не стоит забывать, потому что Украина была одним из крупнейших наших торговых партнеров. Да? Вот. На фоне этого, конечно, надо было демонстрировать какие-то там, я не знаю, успехи. Вот. Но отношения с Китаем развиваются так, как они развивались и раньше. Сильно как бы, качественных изменений не произошло. Пекин не смог заменить, китайский рынок не смог заменить европейский, это известно. Можно по фактам, по цифрам, по датам все это рассказывать. В принципе, об этом я уже неоднократно и говорила, и писала, я имею в виду публикации. Проблема белорусско-китайских отношений заключается не в Трампе и не в России. Проблема заключается в белорусской системе. Для Пекина, для китайских бизнесменов самое сложное – это как раз именно белорусская бюрократическая система и странная модель управления экономики, которая им не всегда бывает понятна. Вот. Она не является рыночной, сугубо рыночной эта модель является, потому что авторитарная, фактически тоталитарная страна, где государственный сектор имеет очень серьезное, доминирующее, да, фактически место занимает, несмотря на то, что трудоспособное население, да, занято в основном в частном секторе, но вот тем не менее. Лукашенко может в любой момент, там, я не знаю, что-то отнять, что-то забрать, кошмарит бизнес. Даже китайским бизнесменам нужны какие-то там, я не знаю, гарантии. Поэтому это, кстати говоря, из моего давнего исследования выводы относительно того, что китайские бизнесмены высказывали свои жалобы относительно белорусской централизованной бюрократической системы, очень советской, по их мнению, по мнению китайских бизнесменов, не по моему мнению, да, которые мешают развитию, свободному развитию белорусско-китайских отношений. Хотя они развиваются хорошо, я имею в виду в целом весь комплекс отношений, но если мы с вами говорим исключительно об экономике, там есть существенные ограничения. Эти ограничения связаны с характером режима Лукашенко. Это еще было до 2020 года такое было.
1: Гэта была палітычная глядальніца Роза Турарбекава. Мы размаўлялі пра тое, навошта Дональд Трамп паляцеў у Кітай і павёз з сабой туды нават Ілона Маска. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Дмітрий Лукашук читає газети з Аліною Харисовою.
5: Это я кажу для всіх тих глядачів, які читають ось пул першого і думають, ого, там написали у BBC про Лукашенко.
2: Зустрінемося після музичної паузи і новин шоу-бізу.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Выглядае на тое, што для Александра Лукашэнка пачалі чытаць замежныя газеты. І аўтары яго тэлеграм-канала штотыдзень публікуюць падборку таго, што ім найбольш спадабалася.
2: А рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук абмяркоўвае гэтыя падборкі з паліталагіняй Алінай Харысавай.
1: На гэтым тыдні памочнікі Лукашэнкі адсачылі, што пішуць пра Беларусь у тым ліку ў еўрапейскіх медыя. І нават вычыталі, што Еўропа нібыта гатова ісці на збліжэнне з беларускім рэжымам.
2: Аліна Харысава чытала гэтыя газеты уважлівей, чым гэта рабілі памочнікі Лукашэнкі. Давайце паслухаем, што яна ў іх вычытала.
3: Мы с тобой не один раз звертались до такого анализу подборки, якую вот збирая с замежных СМИ, МЗС, и там в администрации Лукашенко, адмысловый человек там работает, збирает разные цитаты, якія на корысть режима працуют. Я разумею, что тут есть цитаты из разных СМИ. Ну, по принципу, ведаешь, как Канапацкая неяк так выклала в себе на Фейсбуку фотку, дзе яна сядзіць у рэдакцыі, вот, як высветлілася потым раённай газеты Брукліна, вот, а пракаментавала гэта, што амерыканская прэса следзіць за маім візітам у США, вот. Но как бы тут таксама ёсць пэўныя такія СМІ такога ж узроўня, але тым не менш, цытаты. Дэфэнса 24, Польша. Збліжэнне США і Беларусі вынуждает Евросоюз рэагіраваць. Этот сдвиг происходит на фоне заметного снижения эффективности существующей стратегии изоляции. Режим Лукашенко остается внутренне стабильным и более тесно связанным с Москвой, чем до 2020 года. Политика ЕС сегодня характеризуется ограниченной координацией США и низкой способностью добиваться ощутимых политических результатов. Парадигм шифт Пакистан. Так само идея про то, что, скажем так, калийная дипломатия Вашингтона преуспела в установлении практического и взаимовыгодного диалога с Минском, чего не удалось достичь экономическому давлению и политической изоляции со стороны европейцев. Калибр Азербайджан. Президент Беларуси Лукашенко последовательно выступает за дружеские и добрососедские отношения со всеми государствами, тем более с бывшими советскими республиками. Ну и далее там, что вот Евросоюз, там тыры-пыры, все вот эти вот справы. Гэта, ну вот, гэта ўсё ж такі там еўрапейская, ну, за выключэннем калібра азербайджанская, такая вот прэса рознага ўзроўню, але вось такія тэзісы. Гэта ўсё ж такі тэза прасоўваецца пра тое, што Еўрасаюз мусіць неяк перагарнуць старонку, пераглядзець палітыку дачыненняў з Мінскам. І наколькі чуюць гэтую пазіцыю?
4: Мне надо, наверное, предупреждать, когда эти выборки точечные есть в СМИ, но каждый раз, когда они публикуют вот эти выдержки из СМИ, я прохожусь по каждому СМИ конкретно. Я пытаюсь найти, есть ли там действительно такая статья, которую они цитируют. Я сейчас пройдусь вот по некоторым проблемам, которые есть вот в пуле первого и не только в целом в белорусской пропаганде, как они доносят вот эту фальшивую повестку про стремление Европы перевернуть страницу. Самое главное – это то, что смешивается правда и вранье. То есть самые опасные методы пропаганды – это не когда просто напрямую говорят вранье, это когда говорят правду, в которую вмешивают вранье, которое абсолютно другой контекст задает всему происходящему. Как они это делают? Они это делают посредством того, что они выбирают довольно нейтральные фразы из каких-то известных таких trustable, с большим доверием СМИ, выбирают это в эту подборку, а все остальное наполняется тем, что принадлежит либо публикациям из СМИ каких-то также диктатур, авторитарных режимов по типу Азербайджана, по типу того же Китая. Второе — это они ссылаются на европейские СМИ, которые на самом деле просто зарегистрированы в каких-то европейских странах, но имеют достаточно такую репутацию маргинальных СМИ, которые абсолютно пророссийские, их очень мало кто читает. В основном это там поздние переселенцы, например, ну вот представители русского мира в Европе, которые тоже присутствуют. И третье — это недостаточно достоверные переводы. То есть это постоянно я замечаю на белорусском телевидении, в каналах, где они вот цитируют какие-то СМИ. Да, они берут какую-то статью, они публикуют оттуда выдержку, но наполняют это какими-то выборочно там вкидами слов, которые определенную эмоциональную тональность задают этому месседжу, но при этом этих слов там нет. Это очень часто такое случается, что они просто... Иногда они просто даже на телевидении накладывают фальшивый перевод, который на самом деле там не звучал. Это очень частая практика. И в этих публикациях это тоже очень часто делается. Поэтому никакого смягчения повестки... Конечно, где-то это выборочно может говориться, но официальной такой политики в Европе нету. Что я перешла на российскую? На российскую цитовали.
3: Ну, зразумела, то бок Европа на самой справе, как бы гэта не тренд, вось гэтае выказыванні у еўрапейскім палітыкуме, у палітычным эстэблішменце.
4: Не, асабліва з боку еўразвязу, як вось з інстытуцыі Еўрапейскага саюза, такога няма. Нейкія пэўныя прадстаўнікі нейкіх краінаў ці партый, яны такое могуць сказаць, але афіцыйнай палітыкі такой, афіцыйных зменаў палітыкі, яны не разглядаюцца, яны ну, зараз няма такой змены. Вось. І гэта ну, такі цікавы тренд, таму што мы аднойчы ўзялі вось, с вами зміцер такі цытаты з гэтых СМІ, каб разглядзець іх. Таму што там вось нейкі цікавы інфаповад быў. А пасля я пачала регулярна просто вось так правіраць кожны раз. І кожны раз там ці не існуючыя СМІ, ці не існуючыя заявы, ці неправільны пераклад. Таму на вось той, што режим спрабуе неяк свае дзеянні ім надаць нейкай легітымнасці за кошт таго, што яны цытуюць нейкія замежныя СМІ, у якіх ёсць, напэўна, давер беларусаў. Чаму яны свой давер падвышаюць цытатамі замежных СМІ? Напэўна, таму што на свае СМІ ўжо нельга спасылацца, у беларусаў няма столькі даверу, а трэба паказаць, што вось глядзіце, дзесьці там у іншых краінах таксама так кажуць, у Еўропе. Вось, таму там хутчэй за ўсё будзе таксама вранё, трэба заўсёды перавіраць першыя крыніцы. Гэта я кажу для ўсіх тых гледачоў, якія чытаюць вось пул першага і думаюць, ого, там напісалі ў BBC пра Лукашэнку.
2: Гэта была Аліна Харысава. Яна абмеркавала са Дмітром Лукашуком, чаму беларускія чыноўнікі зацікавіліся тым, што пішуць пра Беларусь у замежных медыя.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: А так само нас можна почути на хвалях 98.1 FM у Беластоку і Гародні і на сайті racia.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час крыху падрабязні про надвор'я розкажу на ближайшие дні. Завтра у четвер, 14 мая, умови надвор'я у Беларусі буде визначати область повищеного атмосферного тиску. Ночью на полночному сході, днем у крайніх усходніх районах уплив фронтального поділу. Чекається переменная облачность, в основном без опадков буде. Ночью по полдневному сході, а днем у крайніх усходніх районах Беларусі пройдуть дожди. Вночі в особних районах туман так само буде назираться. Местами по полночному сході навальниці прогнозуется. Ветер переменных напрямков умеренный, при навальницах порывистый. Температура повітря мінімальна ночью складе від плюс 2 до плюс 6 градусів, по полночному сході від плюс 8 до плюс 10 градусів. Днем температура складе від плюс 13 по сході до плюс 19 градусів по паўднёвым заході Беларусі. Атмосферний тиск уночі буде расти, днем істотно не зменіцца. У пятницу 15 мая по усходней полове Беларуси надворье будет вызначать фронтальные разделы, а по усходней полове захаваецца уплыв в области повышенного атмосферного тиску. Чекается воблачное с прояснениями надворье, уначы по усходе, раницей днем пераважно по усходней полове республики пройдут дожди, местами моцные дожди и навальницы. Уначы и раницей в особных районах будет назираться слабый туман, ветер переменных напрямков умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра ночью складет плюс 4 до плюс 9 градусов, днем от плюс 14 до плюс 19 градусов, по заходе и поудне Беларуси до плюс 23 градусов. Вот такое надворье нас, дороженькие, чекай на приконце бягучего працонного тыдню. Робите высновы, коли будете планировать свои перемешкания. Спадар Джо Кокер с треком It's Only Love протягивая наш вечеровый эфир.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Европейская финансовая допомога белорусским демсилам будет поменьшена, дознался Павел Латушко. До опошнего пакету европейских санкций супроти режиму Лукашенко долучились 8 краин. На Гомельщину залетели минимум 6 беспилотников.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У наступном годе финансовая допомога с боку Евразвяза белорусскому демократичному руху будет удвоя меньше, чем сёлета. Про это заявил у эфира нашего радио старшиня Народного антикризисного управления Павел Латушко, спосылающийся на высокопоставленного европейского чиновника.
4: И он мне сказал, на наступный год будет поменьшено дофинансование демократичного руху Беларуси на 50%. С 30 миллионов до 15 миллионов евро. Первые, и он сказал, помруть инициативы культурницкие, адукационные, ну и иншие. Наступно это будут правооборонцы, будет поменьше надо финансовать. Значит, меньше смогут допомагать политвязням и меньше смогут сбирать информацию, как передавать о фактичной ситуации с правами человека в Беларуси. Наступно это будут демократичные институты. Але яны вельми мало отрымливаются, это там невеликая частка. С наступного года СМИ, сродки массовой информации, 50% будет скорочено. Значит, СМИ альбо закроются, альбо когось-то треба будет звольнять.
3: Павел Латушко подкресливает, что варто разуметь, коли мы маем демократичные институты, то мы моцные и можем змагаться за то, что Беларусь не треба отдавать Лукашенко. Былый политвязень, блогер и политичный аналитик Микола Дядок закликал белорусов взять удел у выборах у Координационную Раду. У одним со своих видеороликов он отзначил, что удел у голосовании – это махчимость для белорусов уплывать на будущую демократичных сил и подтримливать политичное представительство белорусского громадства. Поводле Дядка, навод во умовах репрессий и вымушенной эмиграции, важно заховывать механизмы громадянского уделу. И он подкреслил, что выборы у Координационную Раду – это способ показать, что белорусское громадство протягивая быть активным и не стратило цікавости до политичных перемен.
5: С 94 года фактично, ну ладно, с 96-го, у белорусов не было своих репрезентативных политичных институтов, демократичных структур, которые бы, саправды, обирались у белорусами. А Координационная Рада – это первая спроба за, бодай, 30 год сделать такие институт, который бы до того еще пытался репрезентовать большинство белорусов. И хотя бы давал им возможность такой репрезентации.
3: По словам Миколы Дядка, белорусам важно допомагать один одному.
5: Если у нас уже это появилось, то это треба поддерживать, допомагать, и чтобы оно существовало. Вот такие институты, да, любые политические институты, они будут существовать только, когда люди их зацикавлены, когда они для них что-то делают, сопоруются. Потому что, когда никто не будет ходить на выборы, то не будет выборов. Когда никто не будет опековаться политическими структурами, то и структур не будет. Тому я лечу, это не было, этого не было, зараз это есть, их это треба поддерживать.
3: Выборы у Координационную Раду проходят онлайн до 17 травня 2026 года. А удельничать у них могут белорусы как внутри краины, так и за мяжой. За первый день у выборах приняло удел больше за 500 выборцев. До опошнего пакету санкций, уведенных евразвязом сёлета 23 красавика супроти режиму Лукашенко, долучились 8 европейских краин, которые не являются сябрами организации. Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Полночная Македония, Норвегия и Украина долучаются до этого решения, отзначается у заяве высокой представницы евразвязу у пытаниях замежных справ Каи Калас. Усе гэтые краины теперь мусят забеспечить отповедность своей национальной политики этому рашению Европейского Звязу. Европейский Звяз прямая до ведома гэты обовязок и витая его, отзначила Кая Калас. Додатковые санкции до режима Лукашенко увели за его подтримку российской агрессии супроть Украины. До іншай темы. Раніцей 13 травня падчас масіраванай паветранай атакі Росіі па гарадах Украіны зноў была парушана паветраная прастора Беларусі. Паводле даных украінскага маніторынгавага канала «Рында маніторыць», першы беспілотнік патрапіў у паветраную прастору Беларусі каля 8:40. Праз Любіш у Чарнігаўскай вобласці ён вылецеў у бок Брагіна, заўважыла выданне «Флагшток». Па папярэдніх даных, сёння раніцай не менш за 6 дронаў залятелі на тэрыторыю Беларусі. Их дальнейший лёс пакуль невядомы. Тым часам беларускі бок прызнае, што ў Беларусь вельмі часта прылятаюць дроны, толькі не ўдакладняе чые. Хоць вядома, што часцей за ўсё залятаюць расійскія шахеды. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 да 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні. Сёння 13 мая, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню, выдатнага настрою, як заўжды ўсім абсалютна жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. Далучайцеся да нас, заставайцеся з намі. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Разам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі і не толькі паслухаем на вольных хвалях нашага радыё. Тлушч ужо спяваю для нас, далей будуць гарадскія, Хардфай, Юры Несцяренка, Хурма ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае праграма «Мы бачым». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Европейская финансовая допомога белорусским демсилам будет поменьшена, дознался Павел Латушко. До опошнего пакету европейских санкций супроти режиму Лукашенко долучились 8 краин. На Гомельщину залетели минимум 6 беспилотников.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У наступном годе финансовая допомога с боку Евразвяза белорусскому демократичному руху будет удвоя меньше, чем сёлета. Про это заявил у эфира нашего радио старшиня Народного антикризисного управления Павел Латушко, спосылающийся на высокопоставленного европейского чиновника.
4: И он мне сказал, на наступный год будет поменьшено дофинансование демократичного руху Беларуси на 50%. С 30 миллионов до 15 миллионов евро. Первые, и он сказал, помруть инициативы культурницкие, адукационные, ну и иншие. Наступно это будут правооборонцы, будет поменьше надо финансовать. Значит, меньше смогут допомагать политвязням и меньше смогут сбирать информацию, как передавать о фактичной ситуации с правами человека в Беларуси. Наступно это будут демократичные институты. Але яны вельми мало отрымливаются, это там невеликая частка. С наступного года СМИ, сродки массовой информации, 50% будет скорочено. Значит, СМИ альбо закроются, альбо когось-то треба будет звольнять.
3: Павел Латушко подкресливает, что варто разуметь, коли мы маем демократичные институты, то мы моцные и можем змагаться за то, что Беларусь не треба отдавать Лукашенку. Былый политвязень, блогер и политичный аналитик Микола Дядок закликал белорусов взять удел у выборах у Координационную Раду. У одним со своих видеороликов он отзначил, что удел у голосовании – это махчимость для белорусов уплывать на будущую демократичных сил и подтримливать политичное представительство белорусского громадства. По воде Дядка, навод во умовах репрессий и вымушенной эмиграции, важно заховывать механизмы громадянского уделу. И он подкреслил, что выборы у Координационную Раду – это способ показать, что белорусское громадство протягивая быть активным и не стратило цікавости до политичных перемен.
5: С 94-го года фактично, ну ладно, с 96-го, у белорусов не было своих репрезентативных политичных институтов, демократичных структур, которые в сапраўды обирались белорусами. А Координационная Рада – это первая спроба за, бодай, 30 год сделать такой институт, который до того еще пытался репрезентовать большинство белорусов. И хотя бы давал им возможность такой репрезентации.
3: По словам Миколы Дядка, белорусам важно помогать один одному.
5: Ты у нас уже это з'явилось, то это треба подтримливать, допомагать, и чтобы оно існувало. Вот такие институты, да, любые политические институты, они будут існувать только, когда люди в них зацікавлены, когда они для них что-то робят, запоруются. Потому что когда никто не будет ходить на выборы, то не будет выборов. Когда никто не будет опековаться политическими структурами, то и структур не будет. Тому я лечу, это не было, этого не было, зараз это есть, и это треба подтримливать.
3: Выборы у Координационную Раду проходят онлайн до 17 травня 2026 года. А удельничать у них могут белорусы как внутри краины, так и за мяжой. За первый день у выборах приняло удел больше за 500 выборцев. До опошнего пакету санкций, уведенных Евразвязом сёлета 23 красавика супроти режиму Лукашенки, долучились 8 европейских краин, которые не являются сябрами организации. Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Полночная Македония, Норвегия и Украина долучаются до этого решения, отзначается у заяве высокой представницы Евразвязу у пытаниях замежных справ Каи Калас. Усе гэтые краины теперь мусять забеспечить отповедность своей национальной политики этому рашению Европейского Звязу. Европейский Звяз прямая доведома гэты обовязок и витая его, отзначила Кая Калас. Додатковые санкции до режиму Лукашенки увели за его подтримку российской агрессии супроть Украины. До іншай темы. Раніцей 13 травня падчас масіраванай паветранай атакі Росіі па гарадах Украіны зноў была парушана паветраная прастора Беларусі. Паводле даных украінскага маніторынгавага канала «Рында маніторыць», першы беспілотнік патрапіў у паветраную прастору Беларусі каля 8:40. Праз Любіш у Чарнігаўскай вобласці ён вылецеў у бок Брагіна, заўважыла выданне «Флагшток». Па папярэдніх даных, сёння раніцай не менш за 6 дронаў залятелі на тэрыторыю Беларусі. Их дальнейший лёс покуль невядомы. Тым часам беларускі бок прызнае, што ў Беларусь вельмі часта прылятаюць дроны, толькі не ўдакладняе чые. Хоць вядома, што часцей за ўсё залятаюць расійскія шахеды. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 4 да 6 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў чацвер, 14 мая. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Парадой. Вітаю, шановныя, сёння 13 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Рычы Валенс, Мэры Уэлс, Бакетхэд, Стіві Вандер, Александр Рыбак, а таксама гурты The Jay Gales Band, Mott the Hoople, Fleetwood Mac, Roxy Music, Death, The Girl School. Далучайцеся. 13 траўня 1941-га нарадзіўся Рычы Валенс, амерыканскі спявак, кампазітар і гітарыст, які стаяў для вытокаў амерыкана-мексіканскага рок-н-ролу, гэтак званага чыкана-року. Прафесійная кар'ера Рычы доўжылася ўсяго 8 месяцаў. Ён загінуў у авіякатастрофе 3 лютага 59-го года разам з Бадзі Холлі, Біг Боппером ды іншымі пасажырамі. Дон Маклін ахрысціў гэтую трагедыю днём, калі памерла музыка. Так, кар'ера Рычы Валенса абарвалася пачаўшыся. Яму было 17. У 2001 годзе Рычы Валенс быў уключаны ў залу славы рок-н-ролу.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алеч Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 13 травня 1947-го народился Питер Уотс, британский музыка, наибольш вядомы як бас-гитарист и один из основальников гурта Mott the Hoople. Гэты коллектив был утворены у 68-м годе и спочатку выконывал экспериментальный хард-рок, затым нечакано для многих опынулся у эпицентры глэм-руху. Шмат у чым гэта измена кірунку была наканаваная поспехам песни All the Young Dudes. Яе для команды написал Дэвид Боуи, и она стала не только хит-синглом, але и своего роду гимном у всей глэм-эпохи.

В 50-х родился Стиви Уандер, американский соул-спявак, композитор, пианист, бубнач, харпер, музычный продюсер и громадский деяч, який моцно поуплывал на развитие музыки 20-го стагодия. Шматразовый лауреат Грэмми, один из основальников сучасного соула и R&B, один из самых ведомых вокалистов у свете, его постоянно включают у списы лепших вокалистов у всех часов. Володая вокальным диапазоном у 4 октавы и неверогодно складанной вокальной техникой. Разом з Рэем Чарльзом Стиві Уандер з'являється самым вядомым і популярным сляпым музыкам у свеце.